0: 他说的这这样，我到底自己自己要查到这个那个，我是微信的，就是说那个闺蜜的，那个你你得听一个你的话嘛呀，就是不是？
1: 我太呀，啊 ，September is 高个起呀，你怎么的那个自己说是多哎，马上比什么高个起个一个，不那是的比什么，不那是比什么，那么跟你讲，说的有。Parti Québécois, hai Paul Saint-Pierre Plamondon, egun gaide diga, iyo jiga, ino jiga, tsbay shnagun yuga, dabwa he yim hagan o doga, hai yu jigo yuga, wii ushtagun ich, mugmag, mwij baucha, isidij magan o jiga, skudiga, wii ihtagan o jiga, jigoan, em saaj, e ushtagan o jiga, egun gaide takta, du diyum on dan hao, I dihti minin ha.
0: Мы маску на суд на сегодня ага бесманга на хаут не говоря конструктивно дискуссии в сентябре гэджи и ги дед ганю мечта как наша памятка даню не ва ино и шейча к суню даню гэта ино и шейча и ему не ва те ги шуи митка цгорика вся та банда кэчану да чканя шинану гэджи джану шчика джану и тунга те ги ша джикам гэка ашка джану и яйкнэ к сунга Moga ga agnu agan sitak ni demo ga ni na new new ga sitak.
1: Mhm. Umaste go go same one night Marcel. I when best way mid day he chip say ajet. Che ga ni ut go de che angava. We ga jo dak sit.
0: Agnu demo ga skrug ni chebe bitte bi ko ne yo ta ne spesmus no sant ne na na ku ni utan. Maskud ne lobo wa ka ka no de demo ga ga spok set pani.
1: Good day, hi Marcel. Nasta ba MC TJ na naskum na gan hi bichi ji ba jim hi atu an ji sa I ga wi chi atu ya I mud mach ga ho hai ha dan ha jit speech ga ho hai MC Nosh na so take Quebec I MC TJ na naskum na ga ji buk si na jim yu bi en wa ji Marcel.
0: Hey, gra wa ji bi chi. Naskum na.
1: Aga gan ha Marcel habi cha kai ga betwag. Hagun I Naganske Kuye was one of the development corporation. Kuye Gabeto Gayim Heat, Deguno Yeutai got Sabit Magado Docs, Jagutai Gabich, Yim Higat, and no docs, Ganji Bet Oxna Gilton How, how it much get and how it's switching her Gams and Husunanoch. Women I Nagamund Dadao Hagono I CB I Jibetu Buita of Skyja, yo Nagamunio. Kegno yeo hai we gan na gumoni kegno yo watch shi go diga hai anishido gan na gumodo rex small boy creeds ganeso de de mask washes alberta hegden de we sheet kegusan ka de ju yeo hai un na gumono ge cha me tmon hai peace isan ka de yo